0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Все знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио Компас FM.
2: Девушка Просковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
1: Компас FM. Всегда по пути.
3: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
1: Вы слушаете Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможны дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потеряла.

спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву, разводите костер.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Ставку рефинансирования снизил Нацбанк, пишет Белта. От нее зависят проценты по банковским кредитам и депозитам, размер штрафов за просрочку обязательств, а также уровень инфляции и курс национальной валюты. Теперь она составляет 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Кроме того, изменения коснутся и ставки по кредиту овернайт. Она снизится на 50 базисных пунктов и составит 10,75% годовых. Тем временем Беларусь свяжет с Россией еще один скоростной поезд в этом году, пишет .бай. Министерство транспорта двух стран разработали проект и готовы к запуску. По словам госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева, это будет электричка, курсирующая между Псковской и Витебской областями. Предполагается, что она будет доставлять пассажиров из Орши и Витебска, а из них уже поедут современные региональные электропоезда в Смоленск. А еще 19 мая было ровно 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков Андрея Нечипорщика и Никиты Куканенко, сообщили в Минобороны. Во время учебно-тренировочного полета над Барановичами у самолета Як-130 отказало управление. Он падал прямо на жилой район. По инструкции экипаж должен был катапультироваться, но пилоты приняли другое решение. До последней секунды они удерживали штурвал, уводя самолет от домов. Им удалось направить его на единственный свободный участок между постройками. Андрею Нечипорщику было 33 года, Никите Куканенко всего 22. Указом президента летчики удостоены звания Герой Беларуси посмертно. В день пятой годовщины их подвига в Полоцком кадетском училище состоялось открытие памятника самолет МиГ-15. Участники церемонии почтили память летчиков-героев и возложили цветы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 10-13 тепла, а вот в Могилеве и Минске до 15 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, с вами Александр Тамкович. АвтоВАЗ начал поставки новых авто, а в США хотят ввести налог для владельцев электричек. Это автоновости на Компас FM. АвтоВАЗ начал отгрузку дилерам нового коммерческого автомобиля под названием SKM M7. Машину собирают в Тольятти. Партнером выступает китайская группа Шенерей. Покупателям предлагают две версии. В первой – цельнометаллический грузовой фургон с говорящим именем «Практик», грузоподъемностью 715 килограммов и объемом отсека 5 кубических метров. Вторая версия – семиместный минивэн «Комфорт» со съемным третьим рядом сидений, тремя креплениями для детских кресел и дополнительным отопителем салона. Под капотом у обеих модификаций один и тот же двухлитровый бензиновый мотор на 137 лошадиных сил, пятиступенчатая механика и задний привод. Двигатель адаптирован под 92-й бензин. Машины подготовили к суровым условиям. В авто добавили оцинкованные кузовные панели, защиту двигателя, топливного бака и удобные подножки.
1: Автоновости.
2: А в Соединенных Штатах Америки разгорается жаркий спор. Конгрессмены разработали масштабный законопроект о выделении 580 миллиардов долларов на ремонт и развитие дорожной инфраструктуры. И чтобы найти источники финансирования, предложили ввести специальный ежегодный налог для владельцев электромобилей и гибридов. Логика авторов инициативы такая. Налог на содержание дорог исторически зашит в стоимость бензина. То есть каждый раз, заправляя машину, водитель автоматически платит за ремонт асфальта. А вот владельцы электричек бензин не покупают и, получается, ездят по дорогам бесплатно. Чтобы выровнять ситуацию, для владельцев электромобилей предлагают ежегодный сбор в $130, который через несколько лет вырастет до 150. Для гибридов сумма скромнее – $50 в год. Однако инициатива вызвала бурю критики со стороны экологов. Они уверены, новый налог отпугнет покупателей именно в тот момент, когда переход на электрокары наконец-то стал массовым. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Тема армии и обеспечения безопасности каждый день на столе у президента. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил в минувший четверг, сообщили в Минобороны. Глава государства отметил, цитата, «Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере, у меня эта тема на столе. Я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше, поэтому живите спокойно, не переживайте». Конец цитаты. Кроме того, президент рассказал журналистам о ходе работ по усовершенствованию реактивной системы залпового огня «Полонез». По его словам, ракетостроение – это одно из новых направлений. Наши «Полонезы» совершенствуются, хотя, как отметил глава государства, на вооружение их взяли совсем недавно. Комплексы создавали совместно с КНР, а сейчас их производят и в Беларуси. Работы продолжаются как с Китаем, так и с Россией, отметил Александр Лукашенко. Тем временем военно-патриотические лагеря для школьников организуют в воинских частях вооруженных сил этим летом, пишут Минск Новости. Функционировать они будут в режиме 24/7. Для подростков организованы начальный курс в армейскую жизнь и допризывная подготовка. В вечернее время их ждет комплексная воспитательная и идеологическая работа. А еще на время пребывания в расположении воинской части школьники будут сдавать мобильные телефоны и другие гаджеты. Это позволит им полностью переключиться на реальный мир и общение. А еще отлов акул в туристических зонах начали в Египте, пишет Белта. Это делают из-за роста числа хищников. Они стали чаще подплывать к Хургаде и Шарм-эль-Шейху с началом курортного сезона. Так, вдоль береговой линии дежурят моторные лодки, а персонал должен уметь оказывать первую помощь. К слову, меры по отлову возмутили туристов. Раньше хищников ловили и отпускали далеко от берега. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 10-13 тепла, а вот в Могилеве и Минске до 15 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлип.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу о новой функции, которая появится в смартфонах Samsung и насколько полезна любимая музыка во время занятий спортом. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Смартфоны Samsung смогут оценивать стиль вождения человека. В новой версии прошивки специалисты по тестированию нашли функцию, которая превращает устройство в личного ассистента на дороге. Система использует датчики смартфона для отслеживания скорости, ускорений, торможений и резких маневров. На основе этих данных программа формирует ежедневные и еженедельные отчеты с рекомендациями по вождению. Например, приложение может указать на слишком резкие торможения или агрессивные ускорения, которые не только повышают расход топлива, но и могут сказаться на безопасности. Кроме анализа вождения, опция работает с навигатором. Пользователь может задать допустимый радиус перемещения автомобиля и получать уведомление, если машина покинула указанную область. Это будет полезно, если хозяин, например, одолжил автомобиль покататься. В каких странах будет работать новая функция и будет ли она бесплатной, пока неизвестно.
0: Дело техники.
1: Любимая музыка во время тренировок способна заметно повысить выносливость. Это выяснили финские ученые университета Ювяскуля. В исследовании участвовали 29 физически активных взрослых. Они проходили два велотеста высокой интенсивности. Один в полной тишине, а второй под любимый плейлист. Большинство выбранных песен имели темп около 120-140 ударов в минуту. С музыкой участники в среднем крутили педали 35,5 минут до состояния полуотказа, а без нее почти на 6 минут меньше. Показатели пульса и уровня молочной кислоты в крови к концу тренировки были почти одинаковыми. Ученые считают, что музыка не облегчает нагрузку физически, но помогает дольше переносить дискомфорт за счет стимуляции центральной нервной системы. При этом ученые не выделили какого-то конкретного жанра. У каждого добровольца он был свой. Авторы работы отмечают, что такой эффект может быть полезен не только спортсменам, но и обычным людям, которым сложно поддерживать регулярные тренировки. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Белорусская парламентская делегация по поручению президента с официальным визитом находилась в Азербайджане на этой неделе, сообщает телеканал СТВ. Там прошли переговоры председателя Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Игоря Сергеенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече обсудили новые совместные проекты, кооперацию в промышленности, фармацевтику и поддержку на международной арене. Как отметил Игорь Сергеенко, Минск и Баку развивают диалог на разных уровнях, и Беларусь дорожит доверительным характером отношений с Азербайджаном, которые основываются на уважении интересов друг друга, взаимной поддержке и стремлении к практическим результатам. Тем временем белорусская железная дорога пустит дополнительные поезда на фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске, сообщает телеканал СТВ. Маршруты свяжут Витебск с Минском и Москвой. Составы из белорусской столицы будут курсировать с 14 по 20 июля, а из российской с 13 по 21. График движения организовали под праздничную программу, чтобы зрители успевали на ночные концерты. Продажа билетов уже открыта. Купить их можно в кассах вокзалов или на официальном сайте БелЖД. А еще ежегодный сбор военной безопасности и обороны государства прошел в Лидском районе на этой неделе, сообщили в военном ведомстве. Им руководил министр обороны Виктор Хренин. Участие принял и секретарь Совбеза, а также представители Минобороны, Генштаба и силовых ведомств, руководство областных и Минского горосполкомов, а также военные комиссары. Цель мероприятия – повысить уровень подготовки руководства областных и Минского города исполнительных комитетов в вопросах территориальной обороны. Обращаясь к участникам мероприятия, Виктор Хренин отметил, что военно-политическая обстановка в мире и непосредственно вокруг Беларуси напряженная. Сегодня делается все необходимое, чтобы армия оставалась в боеспособном состоянии и была готова выполнить поставленные задачи. Не остается в стороне система территориальной обороны. Параллельно с вооруженными силами для системы подготовки территориальных войск взят опыт современных военных конфликтов. И только при условии тесного взаимодействия местных представителей власти с другими органами государственного и военного управления можно достичь необходимого уровня подготовки населения и территории к вооруженной защите государства, отметил Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 10-13 тепла, а вот в Могилеве и Минске до 15 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одного из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Twist in My Sobriety» от Таниты Тикарам.

0: Эта история началась в конце 60-х, в Западной Германии. Тогда на свет появилась малышка Танита, внучка индийского лорда и главного судьи острова Фиджи, дочь офицера вооруженных сил Великобритании и британской эмигрантки из Малайзии. С самого детства малышки ее верными друзьями были гитара и книги, а потому, когда их семья вернулась в Англию, ей пророчили блестящую карьеру на факультете английской литературы. Но все изменилось, когда ее старший брат Рамон Тикарам после окончания военной школы в Дувре попал на глаза киношникам. Тогда, после службы в армии, он поступил в театральный университет, откуда позже его талант заметили продюсеры, после чего завертелась карьера актера. Успех брата настолько сильно вдохновил юную леди, что та незамедлительно принялась писать текста для своих будущих хитов. Ее семья была достаточно консервативной, а потому была против ее увлечения и настаивала на выборе нормальной специальности. Но только не ее отец. Будучи рассудительным военным, да и к тому же сыном судьи, он поставил ей условия. Ей будет позволено заниматься музыкальной карьерой, но без единого шиллинга в кармане. При этом, если в течение года она не принесет контракт с музыкальным лейблом, то отправится в Манчестер, чтобы поступить в тот универ, который выбрала семья. Интересно то, что хоть отец и запретил ее брату помогать, он все же внес свою лепту в карьеру Таниты, ведь оставил ей номерок рекламного агентства, куда как раз требовался сценарист. Спустя несколько месяцев упорной работы за счет внушительного багажа знаний Танита накопила на аренду студии и заказ аранжировки для ее композиций. Месяцем позже имя Таниты Тикарам уже знали все слушатели британских радиостанций.
1: История одной хорошей песни.
0: Первым ее треком был «Good Tradition», который ворвался в десятку британского чарта хитов. К концу срока, который выставил ее отец, на весь мир прогремела песня «Twist in My Sobriety», просто влетевшая в чарт хитов планеты. Ну, а услышать ту самую гипнотическую симфонию сможем и мы. Прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Ставку рефинансирования снизил Нацбанк, пишет Белта. От нее зависят проценты по банковским кредитам и депозитам, размер штрафов за просрочку обязательств, а также уровень инфляции и курс национальной валюты. Теперь она составляет 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Кроме того, изменения коснутся и ставки по кредиту овернайт. Она снизится на 50 базисных пунктов и составит 10,75% годовых. Тем временем Беларусь свяжет с Россией еще один скоростной поезд в этом году, пишет .бай. Министерство транспорта двух стран разработали проект и готовы к запуску. По словам госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева, это будет электричка, курсирующая между Псковской и Витебской областями. Предполагается, что она будет доставлять пассажиров из Орши и Витебска, а из них уже поедут современные региональные электропоезда в Смоленск. А еще 19 мая было ровно 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, сообщили в Минобороны. Во время учебно-тренировочного полета над Барановичами у самолета Як-130 отказало управление. Он падал прямо на жилой район. По инструкции экипаж должен был катапультироваться, но пилоты приняли другое решение. До последней секунды они удерживали штурвал, уводя самолет от домов. Им удалось направить его на единственный свободный участок между постройками. Андрею Нечипорчику было 33 года, Никите Куканенко всего 22. Указом президента летчики удостоены звания Герой Беларуси посмертно. В день пятой годовщины их подвига в Полоцком кадетском училище состоялось открытие памятника самолет МиГ-15. Участники церемонии почтили память летчиков-героев и возложили цветы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 10-13 тепла, а вот в Могилеве и Минске до 15 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Радио «Компас ФМ».
1: Паруса по ветру, медь как золото, жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас ФМ». Всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, как выбрать полезную и вкусную черешню. А еще вы узнаете, как в домашних условиях распознать ягоду с высоким содержанием нитратов.
1: «Здоровый день».
2: Летние месяцы особенно богаты полезными дарами природы. Именно летом специалисты по здоровому питанию рекомендуют запасаться витаминами. Конечно, фрукты и ягоды можно купить и зимой. Однако тепличные сорта не обладают таким количеством пользы, так как в холодное время года не получают солнца. А ведь черешня созревает, набирая соки и полезные вещества именно под палящими летними лучами. На самом деле купить свежую ягоду достаточно просто, соблюдая пару простых правил. В первую очередь обратите внимание на цвет. Он должен быть равномерным. То есть соседние ягоды на прилавке не должны сильно отличаться по цвету. Если же одна светлее другой, значит такая черешня дозревала на складе, а не на дереве. Во-вторых, проверьте ее на зрелость. Для этого слегка надавите на ягоду. Если палец оставит вмятину, в ваших руках перезревший плод. Ну и понятное дело, не покупайте мятую, потрескавшуюся или заплесневелую ягоду. Обязательно обратите внимание на плодоножки. Во-первых, они просто должны быть в наличии, а во-вторых, очень хорошо, если они яркого зеленого цвета. Серая коричневая сухая ножка говорит о том, что ягода не свежая, даже если сам плод выглядит привлекательно. А вот для того, чтобы черешня оставалась свежей и красивой при любых условиях, ее обрабатывают химикатами, которые, понятное дело, не особо полезны для человека. Например, в той же черешне часто наблюдается превышение уровня консерванта под названием дифенил. Во многих странах он запрещен в сельском хозяйстве, так как считается опасным для здоровья. К сожалению, без карманной химической лаборатории мы не можем отследить его количество в ягоде перед покупкой. Однако мы можем сделать это дома. Для этого положите черешню в глубокую миску и залейте горячей водой. Если появится маслянистая пленка, такую черешню лучше выбросить. Если же вы купили очень много ягоды и выкидывать откровенно жалко, замочите ее в растворе соды на 10-15 минут. При этом на 1 литр воды добавьте 1 чайную ложку соды, после чего хорошенько помойте ягоду проточной водой. Именно так вы избавитесь от доброй половины химикатов. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дизайн.

Нравится танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу забыть.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Тема армии и обеспечения безопасности каждый день на столе у президента. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил в минувший четверг, сообщили в Минобороны. Глава государства отметил, цитата, «Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере, у меня эта тема на столе. Я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше, поэтому живите спокойно, не переживайте». Конец цитаты. Кроме того, президент рассказал журналистам о ходе работ по усовершенствованию реактивной системы залпового огня «Полонез». По его словам, ракетостроение – это одно из новых направлений. Наши «Полонезы» совершенствуются, хотя, как отметил глава государства, на вооружение их взяли совсем недавно. Комплексы создавали совместно с КНР, а сейчас их производят и в Беларуси. Работы продолжаются как с Китаем, так и с Россией, отметил Александр Лукашенко. Тем временем военно-патриотические лагеря для школьников организуют в воинских частях вооруженных сил этим летом, пишут Минск Новости. Функционировать они будут в режиме 24/7. Для подростков организованы начальный курс в армейскую жизнь и допризывная подготовка. В вечернее время их ждет комплексная воспитательная и идеологическая работа. А еще на время пребывания в расположении воинской части школьники будут сдавать мобильные телефоны и другие гаджеты. Это позволит им полностью переключиться на реальный мир и общение. А еще отлов акул в туристических зонах начали в Египте, пишет Белта. Это делают из-за роста числа хищников. Они стали чаще подплывать к Хургаде и Шарм-эль-Шейху с началом курортного сезона. Так, вдоль береговой линии дежурят моторные лодки, а персонал должен уметь оказывать первую помощь. К слову, меры по отлову возмутили туристов. Раньше хищников ловили и отпускали далеко от берега. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 10-13 тепла, а вот в Могилеве и Минске до 15 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня я расскажу о новой версии Volvo и рекорде электрокроссовера от Xiaomi. И это автоновости на Компас FM. Volvo XC60 модель не новая, второе поколение вышло еще в 2017, но по продажам он по-прежнему лидер марки. Сейчас на дорогах Европы заметили новый прототип кроссовера. Тесты проходят в Испании. В машине обновили переднюю часть, фары стали тоньше, решетка радиатора получила сложный рисунок, а бампер стал спокойнее, без характерных треугольных воздухозаборников. Задние фонари частично закрыты, но видно, что графика стала длиннее, а оформление проще. Главная интрига остается под капотом. По слухам, новая гибридная версия сможет проехать на электротяге до 200 км против нынешних 82. Ожидается, что обновленный XC60 покажут в первой половине 2027 года. Производство расположено на двух основных заводах в Швеции и Китае.
1: Автоновости.
2: А китайская компания Xiaomi подтвердила, что рекорд Нюрбургринга установил именно серийный электрокроссовер UI7GT. Кроссовер мощностью 1003 лошадиных силы пробежал почти 21 километр трассы за 7 минут 34 секунды и стал быстрее бывшего рекордсмена от марки Porsche. Для заезда использовался опциональный пакет, который включает специальные полуслики и электронный имитатор, который помог точному распределению тяги в поворотах. Салон машины для заезда отличается от серийного. В нем поставили каркас безопасности, спортивное кресло и шеститочечные ремни, а часть отделки убрали, чтобы снизить вес. Премьера UI7GT все еще впереди, но компания уже показала фото машины и салона. Запас хода электрокара может достигать 705 километров. Отличный результат для авто с такой мощностью. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 10-13 тепла, а вот в Могилеве и Минске до 15 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 10-13 тепла, а вот в Могилеве и Минске до 15 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 10-13 тепла, а вот в Могилеве и Минске до 15 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске, Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.